0: Ти буре, другие гири.
1: Стресса и бутафер, бутафер на марше. Си шипе ком тонбер, ти ва твер буре. Стык ли тона, сути, пи тона, жюскало. Ми ти пе шанже са, вит са фрез, о мути. А он де жуэн, ти буре, фер кель шоуз. А он де жуэн, ти буре, другие гири. Та ан гувернемент, ки тво ля тур де бро. Là on voit le gouvernement, mais débarrasse-toi ça. Je jouais pas comme un chien puissant, jouais pas coupable. Moi je te